0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.

0: Sevimli taronalar non-stop'ı. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Радио. Радио. Маркес.

0: Бізді күз мавсумының раң-бараң нон-стопы.
1: Бізді күз мавсумының
0: раң-бараң нон-стопы.

0: sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Радио Маркер.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Этот город всегда в новостях. В этом городе, кажется, происходит все самое важное. Почему так кажется? Почему? В нем растворилось и исчезло так много людей, и от них уже нет никаких новостей. Или я растворился, и где мои новости? Мне так часто хочется окликнуть людей, которых, мне кажется, я знаю. И мне чудится, что каждый громкий возглас,

Этот город убеждает. Кто приехал, тот прав. Кто остался, тот прав тем более. А я уже запутал следы. Меня уже не отличить от тех, кто родился именно здесь. Где меня ждут? Где мне рады? Где обнимут меня крепче и искреннее? И почему мне так важно, рада ли мне московское небо? И обнимет ли меня небо

0: mahzunlik,
1: tinimsiz mehnat
0: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
1: Bizda kuz.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika in Tashkent.
0: В столице 16 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Sevimli radyoda nafosati ila qarshi olingan oltin kuz mavsumi.
1: Markaz radio
2: в эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Алло?
3: Да.
2: Я, ассаламу алейкум. Саларыз яхшымы, тизмысыз, чарчамасыздар. Мали, газетада реклама бойынша телефон кылып атыдым. Танышыман деген экенсиз. Жерге тиемен отырып калмадым деп сиз шунга телефон кылып атыдым. Алло.
3: По-русски говорите?
2: О, Худо, русский деп атты. Чича яхшы билем мен шу русский неме де. Девушка?
3: Да.
2: Привет.
3: Привет.
2: Спасибо. А вот газета реклама ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
3: А, хотите познакомиться?
2: Да, знакомиться. Да.
3: Латек.
2: Да?
3: А где мы с тобой встретимся?
2: А, давай вот это, давай лучше вот ипподром. Ипподром. Под лошадь стоишь? Вы на сам ипподром?
3: В ипподроме под лошадью что?
2: А, вот ты до другим мозгом тофаном звану.
3: А как я тебя узнаю там?
2: Это Хайкал, не бойся, не слышно.
3: А как я тебя узнаю там?
2: Катя, не слышу, связь, Йоман, антеннам чуть-чуть вот. Алло.
3: Ну в чем ты будешь одет?
2: Не кричи на меня, Не багрозам меня. У меня костюм будет.
3: Какой?
2: Орочпар.
3: Какой?
2: Да вот, белый-черный. Вот. Везде белый-черный. Потом плата есть, как негр.
3: Рубашка что ли?
2: А, рубашка. Я негр говорил, да?
3: Какая, черная что ли?
2: Да. Извини, адашки кеттым, Катя. А, да, вот. Потом у меня серый шим есть. Шим.
3: Серый чего?
2: Брюки.
3: А еще?
2: А еще внутри трико есть. Еще чуть-чуть холодно.
3: А еще?
2: Че, я умарекас. А еще после трико там большой размер штаны есть, Катя.
3: А еще?
2: Ой, Волденде! Я все, я отбудет. Ай, не надо все. Я вот там ел травы. Катя!
3: Да?
2: Потом я два носки одел, на всякий случай. Холодно. Один носки у меня вот чуть-чуть дырка. Ничего, да. Второй я сверху одену, не видно будет, Катя.
3: Да.
2: Да. Там хидио еще называют там. Нормально. Катя.
3: Да.
2: А у тебя какой цвет колготки будет?
3: Колготки зачем?
2: Извините. А у тебя там джемпер будет, джемпер?
3: Джемпер?
2: Да.
3: А, ну я буду в черных брюках и в белой водолазке.
2: Водолаз?
3: Да.
2: Ты что, озеро купаешь, да?
3: Нет, это одежда такая.
2: Катя.
3: Да.
2: Вот у нас свадьба будет. И вот артисты придут там. Джингер, ашила. Потом вот карная, сырная, худохараса. Нас нет везде, там вот это артист придет, вот это есть баран были бору озлингина.
3: Кто такой?
2: Сердор Рахимкон там.
3: А он хорошо поет?
2: Вот четкий поет он.
3: Да.
2: Есть зор, вообще зор было.
3: А он красивый?
2: Не очень. Манолом да чепуха он.
3: Ты лучше, да?
2: Я вообще лучше, вообще.
3: А он на кого похож?
2: Он знаешь на кого похож? Вот это Кощей Бессмертный есть?

0: hangoma ustalari.
1: Bir og'aynimiz uylandi, uylansa haligi og'aynimiz Moskvada o'qigan qishloqda Rossiyada. Og'aynim aytdiki, sen ichida tuzukroq o'qigani bitta sansan. Shu Moskvadan bitta og'aynim kelyapti. Haligi og'aynimga shu o'zbekni to'yini, shu tushunmagan narsasini ruschasiga bir perevod qilib tursang, aytib tursang, sen gap bo'lishi mumkin emas dedim. Ichida bitta shustrisi, sal ruschani biladigan normal o'zimda boshqasi yo'q. Haligi qishloqda to'yi, haligi qarasam, vupshim rus ekan u. Haligi qarab, "Privet" dedim. Ko'mko ko'zlar bilan sochli uzun bunday qaradim. Endi kirib keldi, to'y boshlandi, to'yni tushuntiryapman. Katta stollar. Вот это наш узбекская свадьба никах. Вот дастрхане, самса памса, кази карта. Вот бешбармак. Вот норен. Вот шилпилдак. Все. Пайт, не тушунтиряма. Вот ти сегодня кио жора, да? Чо? Вот перед киовым ти стоишь, да? Ти кио жора. Ти имо научил ургаттингме хамасана ты? Немане ургатс. Чо надо учить? Чо он сам не знает, что ли?
2: Zayt bo'lgani bilan baribir kuyov jo'ri o'rgatib turadi-yu.
1: Buni kirdi chiqdi. Yaxshi. Vas nechta chimildiq? Cho dedi. Vas chimildigiz? Какой chimildiq? Voy. Вот дом стоит, там угли большой занавес, парда стоит. Там после свадьбы жених и невеста там зайдут на парды, там большой курпача, мурпача. Вот такой кават-кават, а там будет чимылдык. А что там будет? Здесь не сможно сказать, иди. Кулагыны бердим. Ушидайдым, бергенеке. А там зайдет, все кульминация там будет. Там все кульминация будет. Ты знаешь, такой дуб гапорса, малега?
2: Это не чмылдык. Это из насылдык, ты, да?
1: У нас такой обичай, дыр. Вот у нас есть еще, после этого у нас есть сумнатой. Вот сегодня хошаляк. Вот мальчик ходит там, чапаны, зар чапаны. Голову там салла у него, топича. Вот этот кошаляк с ним кушал. Его тоже сегодня. Какой сегодня? Это сумнатой. А что за сумнатой? Ты не знаешь, что у вас нет, что ли, сумнатой, а? Сунату это обрез. Что обрез? Ну вообще ты не знаешь. Так как вот придет человек, маленький мальчик лежит, мулла придет, у него маленький носик, потом ему один липушка на свой рот засунут, потом с пчагом, вот голову отрезает.
2: Кого мальчик ушел? Какой мальчик? Ты джинни что ли?
1: Вот пульбульча есть, его голову видит, все отрез. А потом трогосянка и чеклар, хайклар, вот будет у меня, это будет твой воля. Знаешь, вот у вас обичай, у вас традиция, вот хороший узбекский народ, у вас вот такая своя свадьба, все остались, бізде башқаша хамасы. Алу буллаге, у нас есть чаллары, что это чаллары? Это чаллары на русском будет
2: чаллары.
1: Это чаллары совсем другое, там семь блюда всего. Сначала самса, норен, машхурда, потом табака, собака, потом ош последний. Это норын, все там, все женщины сидят. Это совсем другое, это обича. Алиги деса алигем. Анатой, манатой, мам бір ертеке шпогандай болдым. Манаш тойымызды көрді, өзбекті тойыны көріп, мүнчі урфуадатке бой. Тойды көріп, хавас қылым дейді. Илайым, еш қачам урфуадаты ек қалмайган, өзбекімізді манаш урфуадатке бойсынген. Тойлара хамеші қонат олады, тойла болу өрсін. Хамеші тойлада біз санаткала келіп, қызматты қылы өрейлі. Рахмат, еш қачам. Hayol surishdan, oyoq yurishdan, yurak urishdan, lab kulishdan hech qachon to'xtamasin.
3: Hangoma ustalari.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио «Маркес».

снова в трип. Валит бит, наши чувства Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знай. Это сладкий вайб, но нем позже зай. Полуголый тон, звездопад, смотри. Красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени. Волнуюсь, будто на сцене.

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana xat yozsa inson xatda virgul bor, nuqta bor, undov, so'roq, hamma narsa bormi? Qavslar, ba'zi so'zlarni yozib bo'lmaydi, nuqta nuqtalar qo'yiladi. Mana shuni san'atkor sahnadan turib tomoshabinga qanaqa qilib yetkazib berish mumkin? Men sizga bitta xatni yetkazib berishga harakat qilaman, faras qilasizlar. Oldin kelishib olamiz. Undov belgisi bo'lsa, belgi bo'lsa, nuqta bo'lsa, nuqta nuqta, qavs. Demak, boshladik. Azizim Sanjar. Qalaysiz? Ko'rmaysiz? Siz meni o'sha kun kelib, qo'limdan ushlab qilib ketdingiz. Sizni o'sha qilib ketganingiz menga juda ham yoqdi. Askiya san'ati O'zbekistonda bo'lgan, mana shu askiya Qo'qon vodiylarida, Farg'ona, Andijonda bilsanglar, askiya san'ati juda ham rivojlangan. Askiya bu o'zi bir tezayni ustida o'sgan gul. Inson gulni ko'rsatadi, tagidagi tezayni emas. Mana Petrasa shunday kelib Qo'qonga borib qarasa, Qo'qonliklar turib olib, askiyachilar bu tomondan turib, "Mamajon aka, ullabbay, gulmisiz, rayhonmisiz, sumbulmisiz?" aytganizman. Yo, o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Televizorga o'xshatdim. Televizor bo'lsam nima qilardingiz? Televizorning orqasida antenna tiqadigan joyi bor-ku. Mana shu yerda antennani tiqib, rasa bichirlatardim. Kulsa, hali Petrosa, "Cho zeta anekdot" debdi. Это не анекдот, это аския. Что это аския? Вот четыре человека там стоит, а вот здесь четыре человека стоит. Друг другом прикалываются, это называется аския. Здесь аллегия. Мы тоже так и сделаем. Аншлака Боруалу, Биогата Туркши, Галькилла, Биогата Петрасан, Труалу, Бошлап Коптали, Рустелада. Демак, аския Рустелада. О, Галькин. Аллегия, Лаббай, как будет Лаббай? А, Чоббай, ты гвоздика или райхан или джамбул? Как вы скажете? Я тебя похож, депту. На чего похож, депту? На телевизор похож. Ха, если я был телевизором, что ты сделал? Вот сзади телевизора там гнездо есть, там антенны засунь, потом бюджер-бюджер сделали.
0: Хангома усталары.
3: Мадина Бонова.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Маркиз радиосы.

0: زرقون.
1: Монако, расставаться нам пора. Ты за все меня прости, что придется отпустить.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: Столица час.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.